0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжаю отвечать на ваши письма. Попрошу вас внимательно прислушаться к словам. Этот вопрос беспокоит многих, но не осмеливаются спросить. Итак, зачитываю. Хочу задать вопрос, который давно не дает мне покоя. Когда у нас с мужем все хорошо, он ласковый, внимательный, постоянно ищет близости. Но стоит мне с ним не согласиться, отказать в чем-то или высказать претензию, как он становится холодным, может неделями избегать близости, словно наказывает меня. Иногда мне кажется, что близость в отношениях стала не проявлением любви, а способом поощрения и наказания. Если я хорошая жена, получаю нежность. Если чем-то недовольна, остаюсь виноватой и лишенной внимания. Скажите, это действительно способ манипуляции или я все преувеличиваю? С уважением, ваша слушательница. Спасибо за вопрос. Уверена, многие об этом задумываются, как женщины, так и мужчины, так как иногда и женщины прибегают к такому поведению с мужем. Давайте попробуем разобраться.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Для начала важно сказать, не каждый отказ от близости после конфликта является наказанием. Иногда человек действительно обижен, расстроен или эмоционально отдалился. В таком состоянии ему сложно переключиться на нежность или сексуальную близость. Но проблема начинается тогда, когда близость становится инструментом управления. Если один партнер словно говорит: «Будешь вести себя так, как мне нравится, получишь любовь и близость. Не будешь, останешься без них». Речь уже идет не о чувствах, а о власти. Почему так происходит? Некоторые мужчины не умеют открыто говорить: «Я обижен, мне больно, я чувствую себя отвергнутым». Вместо разговора они используют единственный доступный им способ показать недовольство – эмоциональную или сексуальную дистанцию. Близость – это не премия за хорошее поведение и не штраф за плохое. Это часть отношений двух взрослых людей, которые умеют говорить о своих чувствах прямо. И напоследок вопрос для размышления, то есть для вас, дорогие слушатели. Если любовь нужно постоянно заслуживать, то любовь ли это? Или уже система поощрений и наказаний? Что вы думаете об этом, дорогие мои радиослушатели? Оставляйте свои вопросы или предложения на нашем телеграме с отметкой для программы НИДО. На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. Таджикистан и Узбекистан заявили о намерении утроить товарооборот. В Душанбе продолжают ликвидацию незаконно созданных объектов. Таджикистан представил туристический потенциал в Китае. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик. Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
6: 3.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سمونه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
5: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере мы расскажем об энергетической интеграции, которая может принести Центральной Азии до 15 миллионов долларов выгод к 2050 году. Но есть проблемы. Так, общая энергия для региона – шанс или риск? Разберемся. Деревья стали жертвами новостроек. Почему в Таджикистане деревья все чаще уступают место стройкам? И кто решает их судьбу? Расскажем, как цифровизация помогает Таджикистану экономить воду и получать больше урожая. Почему за ум дают 30 тысяч самани, а за красоту 150? Узнаем, кого и как поощряют в республике. Пятна на коже или шрамы стигмы. История таджикского режиссера «Светилига» Лолисанам Улуговой. Эти и другие материалы по актуальным темам в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лаза и музыки, ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. Таджикистан и Узбекистан заявили о намерении утроить товарооборот. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Далее подробности этих и других событий. Совет группы Всемирного банка утвердил второй этап грантового финансирования проекта строительства Рагунская ГЭС в размере 300 миллионов долларов США. Было подчеркнуто, что проект «Рагунская ГЭС» занимает центральное место в долгосрочной стратегии развития Таджикистана и имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и создания новых рабочих мест. После полного ввода станции в эксплуатацию, как ожидается, энергосистема Таджикистана будет модернизирована. Это должно помочь устранить сезонный дефицит электроэнергии и повысить надежность электроснабжения. Таджикистан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом заявил министр финансов страны Файзетдин Кахурзуда в Ташкенте на семинаре по региональному сотрудничеству. Отметим, что по итогам 2025 года обмен товарами между странами превысил 700 миллионов долларов. По словам министра, между Таджикистаном и Узбекистаном уже сформировалась устойчивая система экономического взаимодействия. Создаются совместные предприятия, развиваются взаимные инвестиции, цифровые финансовые сервисы, промышленная кооперация и новые производственные цепочки. В Узбекистане работает более 400 компаний с участием таджикского капитала. В Таджикистане зарегистрированы более 160 компаний с участием инвесторов из Узбекистана. Также в стране действуют 112 субъектов с участием капитала из Казахстана, 42 с участием капитала из Кыргызстана и 12 с участием капитала из Туркменистана. В Душанбе продолжается проверка подвалов жилых домов и парковок. В рамках проводимых рейдов рабочая группа выявила новые факты нецелевого использования подвальных помещений и парковок столицы. По данным столичной милиции, в одном из жилых домов по улице Зарнисор некий гражданин организовал в подвале игру картинг. Еще один случай зафиксирован на улице Карабаева района Фердовси, где в подвальном помещении действовала пейнтбол-зона. Сообщается, что с владельцами объектов сотрудники милиции провели разъяснительные беседы о необходимости прекращения незаконной деятельности. После этого помещения были переоборудованы под парковочные места. Власти призывают предпринимателей освободить подвальные помещения и привести их использование в соответствии с утвержденной проектной документацией. Таджикистан представил свой туристический потенциал на культурной неделе «Джансу Центральная Азия», который прошел в китайском городе Нанкин. В рамках выставки особое внимание посетителей привлек стенд, где были представлены изделия ручной работы, сувениры и картины из драгоценных и полудрагоценных камней. Национальный павильон также познакомил гостей с природой страны, традиционной одеждой и изделиями народных мастеров. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Как сообщает агентство по трудоустройству за рубежом, собеседование пройдет 7 июля в 10 часов утра в центральном офисе агентства. В частности, отелю требуются официанты, хостес, сотрудники по уборке номеров, агенты по работе с гостями и бармены. Оклад от 500 до 900 долларов. Требования к кандидатам: знание английского языка на разговорном уровне, опыт работы в сфере сервиса и гостиничного бизнеса приветствуется. Собеседование пройдет на английском языке. Работодатель, по данным агентства, обеспечивает жильем, транспортом, медицинской страховкой, авиабилетом, рабочей визой и питанием во время работы. Режим работы 8 часов в день, 6 дней в неделю. Собеседование пройдет по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, рядом с пивзаводом. Все консультативные услуги предоставляются бесплатно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, чехубки багоромат. Гул оф топ. Апш. Боз аллергия.
2: Урум, азизам. И лоджаш хаст. Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик. Хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила بخف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. حیاتی بی аллергия. از دورخونه ها پرسان شوید.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Азия плюс.
8: Харрус. Я кадам бапиш.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министерство транспорта поручило усилить контроль за дорогами из-за риска сели и пыльных бурь. В Душанбе обсуждено внедрение современных технологий в образовательную сферу. Фильм «Лухтак» получил высокую оценку жюри Международного кинофестиваля «Евразия». Далее подробности этих и других событий. Министерство транспорта Республики поручило всем дорожным службам и профильным учреждениям перейти на круглосуточный контроль за состоянием автомобильных дорог. Решение принято на фоне прогноза синоптиков о возможном сходе сели, повышении уровня воды в реках и ухудшении погодных условий в отдельных регионах страны. Минтранс рекомендует водителям и пассажирам в ближайшие дни по возможности избегать ненужных поездок по горным и прибрежным дорогам. Также водителям советуют заранее уточнять прогноз погоды, соблюдать осторожность при движении вблизи рек, участков с риском камнепадов и оползней, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Отметим, что по данным Агентства по гидрометеорологии с 1 по 3 июля в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сугде и в Хатлоне из-за осадков возможен сход селей, таяние ледников и подъем уровня воды в реках Пянж, Вахш, Варзоб и Заравшан. Вопросы расширения научно-исследовательского сотрудничества обсуждены в Душанбе в ходе встречи президента Национальной академии наук Кобилджона Хушвахзуда с генеральным директором китайской компании Nongfu Puzi Development Group. Было отмечено, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве с сентября магистранты будут направляться на обучение в Сианский транспортный университет по совместной образовательной программе. Студенты будут проходить обучение один год в Таджикистане и другой год в Китае. Помимо этого, ежегодно большое число ученых-исследователей научных и исследовательских учреждений Китая посещают Таджикистан, где совместно проводят научно-исследовательскую работу и обмениваются опытом. Стороны также отметили о необходимости налаживания сотрудничества в области искусственного интеллекта, биотехнологии и других приоритетных направлений науки с использованием передового опыта китайских высших учебных заведений. Фильм «Лухтак» таджикского режиссера Самардина Мухидинова получил высокую оценку жюри Международного кинофестиваля «Евразия», который проходил в Сочи в июне месяце. Фильм рассказывает о довольно больной теме для нашего региона – раннем замужестве. По словам самого режиссера, первые наброски будущего сценария появились у него еще во время студенчества. А сейчас Самардин уже работает над новой историей. Параллельно мы планируем организовать показ «Лухтак» в Душанбе, отметил режиссер. Археологи Таджикистана и Франции с 9 по 30 июня провели совместную экспедицию, полевые исследовательские работы в Вражском, Таджикабадском и Ляхском районах, сообщает агентство по охране историко-культурного наследия страны. Затем на совещании были обсуждены полученные результаты и предложения по углубленному анализу, подготовке научных заключений, публикации совместных статей. Подчеркнуто, что научное сотрудничество Таджикистана и Франции в области археологии имеет большое значение для сохранения и представления богатого историко-культурного наследия республики. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумани бурткун. Ранзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухта TJ ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта TJ як зарфча, як имконият. Онро аз даст надир.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I Can Wait» – Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар Махфили Худро Мади. Хамчум Маниро. Афсурда Дил Афсурда Кунат. Анджум Маниро. Фарохони.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بی دل
2: انتقال پول طریقی
4: ساعت در تاجیکستان 11
5: بچه جون کای خونه دور میشوی
6: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
7: چارو سالهو انتظار شویم ایپاتیکا از اسخاتا то 500 000 сомони, то 120 мо, 22 фоиз солона. Есхада. Бонк барои наздикон.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
8: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Президент примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи. В республике создадут национальную информационную систему энергетики. Таджикские студенты в России могут работать без патента. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Имам Али Рахмон примет участие в официальной церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи. Об этом сообщил посол Ирана Алиризо Хакикьон. Помимо многочисленных гостей, отдать дань уважения погибшему духовному лидеру Ирана в Тегеран соберутся политические, культурные, научные, религиозные, академические деятели со всего мира. В течение 6 дней, начиная с субботы 4 июля, в 5 городах Ирана и Ирака пройдут прощальные церемонии. Окончательные похороны состоятся в Мешхеде 9 июля. Отметим, что официальные похороны Хаменеи пройдут через 4 месяца после гибели аятоллы в конце февраля во время первых американо-израильских авиаударов по иранской территории. Вместе с ним погибли и другие высокопоставленные чиновники и военачальники. Хаменеи занимал пост верховного политического и религиозного лидера Ирана в течение 36 лет. В республике намерены создать национальную информационную систему энергетического сектора и внедрить координационный центр кибербезопасности. В Министерстве энергетики и водных ресурсов страны состоялся круглый стол, посвященный этим вопросам. Глава ведомства Далер Джума отметил, что создание национальной информационной системы в качестве единой платформы для сбора, обработки, анализа и обмена отраслевыми данными является объективной необходимостью. Он подчеркнул, что такая система позволит создать основу для цифровизации управления процессов, повысить прозрачность деятельности энергетических структур и эффективность их работы. Министр иностранных дел страны Сируджиддин Мухридин провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями Конгресса США и научного сообщества. Стороны подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и расширения межпарламентского сотрудничества. Особое внимание было уделено роли Конгресса США в дальнейшем укреплении двустороннего взаимодействия в сферах экономики, торговли и инвестиций, безопасности, энергетики, промышленности, образования и здравоохранения, а также реализации совместных программ и инициатив. Кроме того, были рассмотрены вопросы отмены поправки Джексона-Вэника в отношении Таджикистана, а также актуальные аспекты региональной и международной безопасности. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписал закон об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции страны. Амнистия затронет более 16,5 тысяч человек. Более 4 тысяч человек планируется полностью освободить от уголовной ответственности и наказания, а более чем 10 тысячам сократят сроки наказания. Закон распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, и не распространяется на лиц, осужденных за террористические, экстремистские и коррупционные преступления, совершенные в составе организованных преступных групп, пытки, преступления при рецидиве, а также на осужденных по жизненному лишению свободы. Одновременно в Казахстане будет проведена административная амнистия. Она коснется около 1 миллиона административных штрафов на общую сумму свыше 17 миллиардов тенге. Граждане Таджикистана, которые учатся в российских вузах, колледжах и научных организациях научной формы обучения, могут работать во время летних каникул, вне учебного времени и в выходные дни. Об этом напоминает представительство Министерства труда, миграции и занятости населения страны России. Но после трудоустройства работодатель обязан в течение 3 рабочих дней направить копию трудового или гражданско-правового договора иностранного студента в уполномоченные органы России. Между тем, как отметили представительство Минтруда, это правило касается студентов, которые обучаются в учреждениях с государственной аккредитацией. При этом студенты, которые учатся заочно, дистанционно или очно-заочно, не могут работать без патента. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
9: Тароной аввали суатру роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ох, да, дорогие друзья, всего две кнопки на нашем музыкальном пульте, и наши голоса уже здесь. Они появились в радиоэфире, а это означает то, что второе дыхание, команда, точнее, второго дыхания, собирается тоже здесь, в студии, чтобы пожелать вам приятного дня, сопровождать вас сегодня, ну и быть таким хорошим попутчиком во всех ваших делах и начинаниях. Здесь в студии Андрей Скалов и Лола Назарова. Друзья, всем прекрасного четверга желаем. Да, вот так врываемся в эфир громко, громогласно, чтобы... изначально немножко отвлечь вас от работы, ну а потом быть и сопровождать все ваши задачи, друзья. Вот так специально всегда так громко мы начинаем, так что привыкайте к этому. Ну что ж, друзья, всем приятного, хорошего настроя, дня замечательного, мы стартуем.
1: Именно так, друзья, не просто хорошего, а потрясающего дня вам желаем. Пусть четверг будет таким же красивым, прохладным, как сегодняшний ветерок. Кстати говоря, это немаловажно, он будет таким бодрящим. Желаем вам побольше хороших новостей, оптимистичных мыслей, удачного дня в целом и хорошего настроения. Да, здесь для того, чтобы зарядить вас и самим подзарядиться, мы каждый рабочий день. Поэтому, друзья, присоединяйтесь вместе, как обычно, уже по доброй традиции будем открывать второй. Второе дыхание.
0: Ох, да, любим мы это дело. Откроем обязательно то самое второе дыхание, чтобы вы чувствовали сегодня себя максимально хорошо. Ну что, дорогие наши слушатели, мы стартовали. Главное, вы добавьте звук своему любимому радиоприемнику и давайте двигаться дальше. Ну, впереди у нас курс валют, ну а потом мы к вам обязательно присоединимся и расскажем про одного интересного мексиканского Бэтмена. Это будет наша первая на сегодня такая интересная и необычная новость. В общем, скоро будем.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 77 ва 18 дирам, 1 гривнаи Украина 27 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам арзиш дорад. Ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом биде, ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенджамин Франклин аст. Тасаввур кунед, ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед, ки ҳама дар боратон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
2: Курби Аскор дар Азия Плюс. Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Челюяк, челюяк.
0: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
5: Какой-то человек, друзья, в Мексике, наверное, так вышел на улицу, видимо, мы, может быть, у него тоже стащили мотоцикл, кто знает, и сказал, этому городу нужен новый герой. И так и появился Хуан Бэтмен, дорогие друзья.
6: Хусан, ты всех там смешал.
5: Я всех смешал, да.
6: Да, но Бэтмен однозначно появился. Вот
5: мексиканский Бэтмен, дорогие друзья. Народный Бэтмен из Мексики стал настоящим героем интернета. Неизвестный мужчина, который пользователи сети прозвали Бэтменом, ловит подозреваемых воров и приматывает их скотчем к фонарям прямо посреди улицы. Вот так вот, друзья. Такая интересная штука.
6: Именно так. Но еще более интересно то, что полиция разыскивает не преступников сейчас, а занята поиском этого самого Бэтмена.
5: Вот именно.
6: Вся полиция Мексики разыскивает этого самого загадочного мстителя, которого местные жители прозвали Бэтменом. Мужчина действительно ловит подозреваемых чаще всего в угоне мотоциклов и привязывает их скотчем к уличным столбам.
5: К позорным столбам.
6: Да, при том он оставляет еще рядом с ними похищенную технику в качестве доказательств вины. Но и это еще не все.
5: Да, за 10 дней в городе Логос де Морено, а как, кстати, Готэм назывался, да, тот самый город?
6: Да, Готэм, конечно. Вот. Молодец, ты помнишь, да?
5: Штата Халиско обнаружили не менее 5 человек, примотанных к фонарным столбам. Первый случай зафиксировали 13 июня. С тех пор подобные находки повторялись регулярно. На фотографиях, которые опубликовали мексиканский журналист Луис Карденас, видно, что у некоторых пойманных на улице маркером нарисованы кошачьи усики. Вот так вот. И написано испанское слово, означающее «вор». Вот так вот.
6: Вот, чтобы как бы действительно прям с позором, вот когда найдут, сразу уже, да, отвели там, видимо, в участок, и вот было понятно. Но журналист назвал неизвестного Бэтменом из Лагос де Морено, и по его словам, житель специально оставляет украденные мотоциклы возле привязанных мужчин, чтобы прохожие, конечно, сразу понимали, за что же он их поймал и вот так наказал. На одном из снимков двое мужчин, примотанных к столбу, ты представляешь, сразу двое, спина
5: видимо,
6: к спине.
5: Видимо, там, знаешь, Бэтмен и Робин работали.
6: Нет, это же преступник. преступники.
5: Нет, я говорю, что Бэтмен и Робин, они
6: вдвоем, да,
5: ну, возможно,
6: он настолько уверен в себе, да, что и двоих для него поймать, да, лишь не проблема.
5: Силен, силен.
6: В общем-то, да, сразу два человека, примотанные к столбу, а над их головами висит табличка розового цвета, и перед ними стоит тот самый мотоцикл. То есть и таблички повесить успевает, и технику собрать успевает, и усики им нарисовать тоже успевает.
5: Ох,
6: вот
5: какой.
6: Просто вообще потрясающе. Ты знаешь, вот представитель каких-то правоохранительных органов. Ему бы там работать.
5: Теперь Логос де Морено может спать спокойно.
6: Да, конечно.
5: Ну ладно, вот власти пока рассматривают задержанных как пострадавших, кстати говоря, а не преступников.
6: Странная
5: секретарь
6: ситуация
5: по государственной безопасности Хуан Пабло Эрнандес сообщил, что полиция активно ищет самого этого мстителя. И всех обнаруженных мужчин освободили от скотча и оказали медицинскую помощь из-за полученных травм. Ведется ли против них расследование, пока неизвестно. А вот аресты по этому делу до сих пор не проводились. Однако следователи уже установили два автомобиля, которые могут быть связаны с происшествиями. Расследование продолжается, и полиция рассчитывает выйти на след человека, взявшего закон в свои руки. История же, кстати, успела вызвать широкий резонанс в социальных сетях, где часть пользователей называют самопровозглашенного мстителя героем, а другие указывают на опасность подобных самосудов и требуют официального наказания виновных в кражах через суд, а не уличную расправу.
6: Да, вот. А юристы, кстати, отмечают, что подобные действия, даже направленные против реальных преступников, сами по себе являются правонарушением и могут повлечь уголовную ответственность, например, за похищение человека и причинение вреда его здоровью. И если личность мстителя все-таки установят, ему придется отвечать перед законом наравне с теми, кого он пытался наказать самостоятельно.
5: Да, конечно.
6: Вот здесь сложный выбор такой, действительно.
5: Бэтмену будет не сладко, если его поймают. Да.
6: Ты знаешь, мне это даже больше историю не про Бэтмена, а про Зорро напомнило.
5: Да.
6: Вот такой вот,
5: кстати,
6: народный,
5: да,
6: мститель, который скрывался под маской, но всегда успевал вовремя. И знаешь,
5: всегда у Зорро был скотч, да?
6: У того была шпага, а здесь скотч, все нормально. Каждый выбирает то, чем привычнее пользоваться. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, ты знаешь, у него ведь есть, появились потом сторонники, и
5: да,
6: у него есть,
5: конечно,
6: вот это вот призвание, признание, да, любовь какая-то народная. И ему частенько ведь помогали именно вот люди, обычные, простые люди, горожане, которые его и прятали вовремя, и старались как-то еще там поддержать, помочь. Может быть, здесь вот тоже какая-то подобная ситуация будет разворачиваться.
5: Слушай, я теперь еще узнал одно интересное применение для скотча, кстати. Я-то думал, что это как бы все, я все знаю, но нет, оказывается, дорогие друзья. Можно и преступник ловить с помощью ленты, да, и приматывать.
6: А я думаю, что наверняка, даже не зная каких-то там особенностей и примет этого человека, это действительно очень хорошо физически сложенный и подготовленный человек.
5: Да, это правда.
6: Ну, потому что, да, двоих
5: людей
6: вот так вот примотать скотчем друг к другу, а потом еще и к фонарному, там, уличному какому-то столбу, это же действительно нужны такие атлетические просто какие-то способности. Ну,
5: да,
6: вот стоит полиции на это обращать,
5: конечно,
6: внимание.
5: Конечно, конечно. Так, я думаю, да, надо искать самого сильного человека.
6: Да,
5: там, бодибилдера.
6: Самого сильного. Какой-то конкурс.
5: Кстати, да, вот, согласен с тобой.
6: И со скотчем в том числе. Посмотреть,
5: да,
6: кто как ему
5: управляет. Скорость обматывания скотчем, да? Вот,
6: да, с ним справляется.
5: Примотай манекен к фонарному столбу, да, на время.
6: А там уже раз,
5: так,
6: да, и
5: странно,
6: говорит,
5: один мужчина справился всего за 30 секунд. Так, занимается спортом, бодибилдер. Mm-hmm. Не, наверное, не он.
6: Ну да, ты знаешь, конечно, мне кажется, что все-таки наверняка человек очень хорошо знает о многих вещах. Ну, во-первых, его до сих пор не поймали. Значит, он знает, где есть, допустим, там камеры в городе.
5: Конечно.
6: Чтобы не попадать на них.
5: Такое ощущение, может быть, он в полиции работает.
6: Вот, я к чему и подвожу. Может, он вообще откуда-то вот из этих самых органов.
5: Мне кажется, Ватсон.
6: Вот, да, все очевидно. Поэтому,
5: все очевидно.
6: Ну, не знаем, как будут дальше, конечно же, да, складываться эти самые события. Будем следить, по крайней мере, очень интересная история.
5: Да, очень интересно, я думаю, продолжение обязательно будет, и если будет, расскажем. В общем, доброго времени суток желает нам Фархот. Спасибо огромное, всем-всем прекрасного, позитивного настроения. Спасибо большое.
6: Спасибо, Фархот, и здорово, что вы, как обычно, с нами. Вам тоже потрясающего настроения, чудесного дня желаем.
5: Именно так, друзья, но мы делаем небольшую остановку и вернемся совсем скоро.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ой, ну, по-моему, человечество, мне кажется, страдает только вот по двум причинам, связанным со сном. Это, конечно же, трудно заснуть, бывает. Ну и трудно проснуться, само собой, дорогие друзья. Ну куда же без этого? И вот компания... Точнее, одна из компаний, которая называется Push Clock, так и называется.
4: Push Clock, значит,
3: толкни
4: часы,
3: будильник,
4: да,
3: или часы
4: с кнопкой, ну вот
3: или
4: если
3: так.
4: Дословно.
3: Но
4: да.
3: Вот они выпустили специальное приложение для айфона пока что, так оно называется, раздражающий будильник, дорогие друзья. Для тех, кто каждое утро ставит 5 будильников, нажимает отложить и снова засыпает, будильник, вот этот самый, это самое приложение, которое не дает просто так выключить сигнал.
4: Ну да, ты знаешь, какие-то вот эти простые, если помнишь, прототипчики уже были, когда нужно было догнать этот самый будильник,
3: нет,
4: чтобы
3: это
4: выключить.
3: У тебя в твоем смартфоне, понимаешь, тебе далеко бегать не придется.
4: Да, но все-таки придется смотреть, делать
3: звук
4: упражнения.
3: Не отключается, да.
4: Конечно. Создатели называют Push Clock будильником для тех, кому не хватает силы воли по утрам. Главная идея приложения проста. Чтобы будильник замолчал, нужно выполнить задание. Например, сделать отжимание, приседание, пройти 50 шагов, потрясти телефончик, ну или решить какую-то математическую задачу. Можно даже там выбрать, пройти какую-то игру на память, сфотографировать что-то, например, свою кровать. В общем-то, в приложении нет привычной логики. Проснулся, нажал кнопку, уснул обратно.
3: Такого
4: здесь
3: не будет,
4: все
3: да.
4: Жестче. Пока задание вы не выполните, сигнал продолжает работать.
3: Я, кстати, посмотрел один обзор одного, как, так сказать, техноблогера. Mm-hmm. Ты знаешь, реально девушка просто плакала, потому что она приседала, она танцевала, она трясла его, она бегала там, как, ну, подошла, посмотрела, ну, там сколько там, 200 шагов там сделала. Угу. То есть она поставила на самый максимум. Там есть, понимаешь, разные уровни, от самого простенького
4: до
3: самого
4: сложного.
3: Прям жесткого прям. И знаешь, в конце она просто разревелась, говорит, я уже, говорит, не знаю, как остановить этот будильник.
4: Да, переоценила себя и свои возможности.
3: Да, 100%. Есть и задание с проверкой через камеру. Например, приложение может считать отжимания и приседания с помощью распознавания движений, как тебе такое. Да. Также можно выбрать более спокойные варианты, головоломки, поиск предметов или фотозадания. Вот так
4: вообще,
3: вот.
4: Конечно, по утрам ни то, ни другое.
3: Абсолютно.
4: Ни что-то еще, да, вообще нет желания делать, но вот для кого-то, возможно, это все-таки некая мотивация.
3: Может, выход
4: из ситуации. Есть, кстати, да, у такого подхода и обратная сторона. Если человек хронически не высыпается, никакой умный будильник, конечно, не решит проблему. Вместо полноценного отдыха пользователь лишь получает дополнительный стресс с самого утра. Вот про что я и говорю. И при сильной усталости некоторые просто выключат этот самый телефон, удалят приложение или найдут способ просто обойти задание. В этом случае будильник становится скорее просто раздражающим развлечением, чем реальным решением проблемы.
3: По-моему, там даже выключить телефон нельзя. То есть, пока ты все задания не выполнишь, ты этот, знаешь, он не успокоится, он так и будет пищать. То есть, там прям жестко все.
4: Да.
3: Ну вот, друзья, по сути, Push Clock превращает утренние подъемы, такое маленькое испытание, раздражает 100%, но именно в этом и смысл. Пока человек злится на будильник, он уже встал, двигался и постепенно просыпается.
4: И разбил не один телефон.
3: Да, и да, может быть и так. Приложение доступно, кстати, только для, пока для айфончиков, но для использования нужен еще активный тариф подписки. Еще за это платить надо. По данным App Store и Push Clock уже получила 1000 оценок и позиционируется как будильник для тяжелых засонь или сонь, которые любят поспать. Вот так вот.
4: Да, конечно, чего только сейчас не придумают на самом-то деле.
3: Ну, ты знаешь, наверное, по полезности поставим четверочку, я думаю, вот этому приложению. Ну, может быть, у тебя будет и оценка пониже.
4: Я думаю, да, все-таки, наверное, пониже, потому
3: увидел
4: что...
3: Увидел я сарказм и увидел такое... недоумение на лице у Лолы. Да, Лола, что? Какая оценка твоя будет? Хорошо.
4: Нет, ты знаешь, оценка будет наверняка, да, где-то пониже, потому что, ну, действительно, я считаю, что бесполезное занятие. Во-первых, есть другие способы, их огромное количество. Каждый человек может для себя выбрать что-то более подходящее. Во-вторых, есть более приятные способы. Можно действительно заняться какой-то медитацией, можно принять душ.
3: Так я усну обратно.
4: Это... Нет, ты знаешь, если ты все-таки дойдешь до ванной комнаты, начнешь умываться или принимать душ, там уже вряд ли
3: я там и усну.
4: Понимаешь? Ну нет, не все так плохо. Если уже ты встал, я считаю, то все нормально.
3: Знаешь, что самое прикольное? То, что еще платить надо за подписку.
4: Конечно.
3: Получается, подписка на стресс, дорогие друзья. Вы еще платить за стресс будете.
4: Ты сам платишь за то, что утром какая-то штуковина тебя будет жутко раздражать.
3: Да никакая, телефон твой собственный.
4: Ну да, это неправильно, мне кажется. За вот это я вот не готова платить.
3: Хорошо, ну вот. Такой интересный все-таки способ появился пробуждения. Друзья, может быть, и вы захотите себе установить тот самый пушклок. Ну ладно, это вам решать. Ну а мы, друзья, делаем остановку в виде, конечно же, рекламы, музыкальных рубрик и возвращаемся к вам уже вот так в следующем части. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер — это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита — все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер — на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети — это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки имрӯз ҳаво абрнуки асосан бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс» в свежем выпуске. Основатель Вейзо Аброр Холов расскажет, как построить стартап и почему локальному бизнесу трудно перейти в онлайн. Также узнаете о реализации 5 крупнейших инвестиционных проектов от Рагунской ГЭС до «Зеленых коридоров», которые должны изменить Таджикистан. Бронзовых дел мастер Мансур Хаджибаев о профессии литейщика, монументах Исмаилу Самани и о необходимости специализированных курсов по подготовке специалистов. Расскажем, кто был инициатором открытия бюста выдающегося грузинского поэта Шута Руставели на одноименной улице в Душанбе и как он уже много лет строит невидимый мост между Таджикистаном и Грузией. История со счастливым концом или аист на крыше, как семья из Худжанда спасла представителя одного из самых редких птиц Таджикистана. Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле во втором часе, в самом начале мы обычно говорим про праздники. Но для нас, мне кажется, праздник каждый день, когда мы в эфире. Но это чистая правда, дорогие друзья, потому что после эфира ты выходишь эмоционально заряженным, мотивированным, радостным, настроение отличное. Надеюсь, что у вас то же самое, дорогие друзья, потому что и обмен энергиями у нас происходит такой некий обоюдный. Так что я думаю, у нас все хорошо. Главное настроиться на нашу частоту, добавить звук радиоприемнику и все. Этого вполне, друзья, достаточно, чтобы открыть то самое второе дыхание. Здесь для этого, кстати, в студии уже присутствует целых два человека. Меня зовут Андрей Соколов, рядом Вола Обназарова. Хотя целых два, я сказал, это, конечно же, я загнул, наверное, да, целых два. Потому что иногда такое бывает, что приходишь на работу немножко уставший и даже себя чувствуешь нецелостной личностью. Но сегодня, друзья, у нас все в порядке с этим. Мы заряжены и готовы включиться уже во второй час. Присоединяйтесь вы, друзья.
1: Именно так мы ждем каждое сообщение, каждый приветик. Спасибо вам большое.
0: О, по поводу сообщений,
1: да,
0: смотри.
1: Кстати, я о чем тебе и говорю, что наши слушатели молодцы. Они пишут в любое время, неважно, мы в эфире, мы ушли там...
0: Только зачем,
1: на
0: правда?
1: На минуточку, идет ли какая-то, да, реклама или новости. В любом случае, конечно, мы все читаем, поэтому спасибо вам большое за ваши приветы, поздравления, пожелания, вообще за всю вашу энергию. Это для нас очень важно.
0: Да, ну и вот Рано добавляет, ой, ребята, наверное, вы уже радуете слушателей своими бодрыми голосами, а вот я все без радио. Трансформатор сгорел от перепада напряжения. И где его найти? Задается вопросом Рано. Грустно без вас, главное, без новостей. Желаю вам хорошего эфира. Спасибо, Рано.
1: Ой, Рано. Даже несмотря на вот это, да, на вот это событие не очень приятное, Рано все равно написала нам, все равно пожелала хорошего дня. И даже если она нас сейчас не слышит, я думаю, потом ей кто-нибудь обязательно передаст. Рано, спасибо вам большое.
0: Кстати,
1: за ваш оптимизм,
0: наверное,
1: позитив.
0: Мы... Да.
1: Да, и за то, что вы с нами в любом случае.
0: 100%. Я думаю, Рано, мы отправим ссылочку специальную с нашими, сказать, так сказать, координатами онлайн, и вы сможете нас слушать.
1: Конечно.
0: Уже через телефон, элементарно. То есть, я думаю, если вы нам написали посредством интернета в наш телеграм-чат,
1: да,
0: то я думаю, что
1: есть.
0: Слушать вы нас тоже сможете посредством интернета. Все, в принципе, довольно просто. Так, еще сообщение от Фирузы. Добрый день, дорогие Лола и Андрей. Хорошего вам дня, родные голоса, добавляет Фируз. Спасибо огромное.
1: Фируз, спасибо. Очень-очень приятно. Вам тоже чудесного дня сегодня желаем и отличного настроения.
0: Да, спасибо. Спасибо за позитив, за радость, которую вы приносите нам. Ну что ж, друзья, мы идем вперед. Давайте
1: праздники
0: мы сделаем...
1: Праздники нам еще приносят позитив. Ты почему про праздники забыл? Хорошие, кстати, сегодня праздники есть. Например, сегодня Всемирный день собаки отмечается. Сегодня 2 июля, друзья. Да, кстати, отличное животное. Очень
0: замечательное.
1: Умное. И лучший друг человека, между прочим, уже многие тысячи лет. Поэтому, да,
0: чистая
1: друзья,
0: правда.
1: Я думаю, что те, кто любит братьев наших меньших, конечно же, со мной полностью согласятся.
0: Я иногда вообще не понимаю, как собака может быть так предана своему хозяину. Вообще просто этого не понимаю. Преданность просто от кончиков ушей до кончиков хвоста.
1: Именно. И она стала нарицательным понятием.
0: Да.
1: Теперь действительно и фильмы снимают, и стихи пишут, и песни поют, и это все не просто так. Собаки действительно очень верные существа, и, честно говоря, очень добрые. Между прочим, именно от собак иногда ты получаешь такой заряд энергии, вот этой позитивной, положительной,
0: знаю,
1: что просто словами, да, не передать.
0: То, что у меня живет пес дома.
1: Ой, и у меня многие-многие годы, да, жили собачки, поэтому я тоже очень хорошо это знаю, понимаю и очень скучаю, кстати.
0: Да, собрались тут два собачника. В общем, это здорово. Друзья, обязательно какой-то вкусняшкой отметьте этот праздник. Я думаю, что ваш питомец будет очень рад. Будет также вилять хвостом. Так что обязательно порадуйте его сегодня чем-то вкусным. Идем дальше. Всемирный день НЛО, день уфолога. Как тебе такое?
1: Ты веришь в НЛО? Веришь в зеленых человечков?
0: Зеленых?
1: Сейчас ты спросила, да, сразу вспомнила секретные материалы.
0: Верю в зеленых человечков, в особенности, когда получаю отравление пищевое, как правило, да, верю, я вижу в зеркале того самого зеленого человечка.
1: Ну, это самый момент, мне кажется, ты еще и не в это веришь, не особо это считается, знаешь, хитренький какой, там во что угодно поверишь.
0: Конечно, нет, потому что как-то не встречал вот, и вот эти вот неопознанные летающие объекты в своей жизни,
1: ты
0: не видел зеленых человечков тоже.
1: Ты у нас такой заядлый материалист, да, только то, что вижу, во что вы
0: поверили. Ну, конечно, тут как-то сложно мне не поверить во все это.
1: Ну, вообще, ты знаешь, давно уже, честно говоря, вот этот день уфолога, это не просто, конечно, какой-то там несерьезный праздник, потому что уже известно, что ежегодно он отмечается именно для того, чтобы объединить и ученых, и исследователей, и просто каких-то энтузиастов, которые, конечно, изучают вот различные не только объекты, но и явления какого-то странного происхождения.
0: Понятно, понятно. Ну, ты знаешь, многие явления, которые возникают в небе, иногда можно объяснить, конечно же, тоже с помощью науки. То есть, ну, главное знать, изучать этот вопрос, друзья, так что многое можно доказать, я считаю. А все остальное, ну не знаю. Вот. Слушай, я вот одну теорию одну рассказал один ученый, и я, мне кажется, в нее очень даже хорошо верю. Теория такая, то что все-таки ни один пока летательный объект на планете Земля не создан, он не может летать со скоростью света и перемещаться со скоростью света, это практически пока еще невозможно. Таких технологий не существует. Плюс, оказывается, такую интересную штуку еще сказали, если ты вот даже сядешь вот этот космолет и долетишь до ближайшей планеты, на которой есть жизнь, ты будешь лететь со скоростью света примерно одну минуту, то на планете Земля за это время пройдут столетия. То есть, получается, ты прилетишь сюда, уже, естественно, тут уже и твоих родственников, и близких уже не будет. Потому что пройдет уже, может быть, даже 1000 лет. То есть, даже если так рассуждать чисто логически, даже вот эти, если есть какие-то зеленые человечки, которые прилетают там из далекого космоса, то это тоже становится просто максимально странным. Зачем таким образом, знаешь, жертвовать своими близкими, родными, которые наверняка у них, наверное, тоже есть какие-то близкие, родные. Я в это верю.
1: Да, у тебя какая-то своя теория.
0: Я в это верю. Но, понимаешь, как-то, наверное, глупо рассуждать, что вот эти вот расстояния могут преодолеваться просто так.
1: Ну, не знаю, не знаю.
0: Это требует технологий, прогресса и всего остального.
1: А ты не думал, что, возможно, прогресса? Это просто у нас нет пока таких технологий земных? Возможно, вот, а как же те же самые фильмы? А как же вот эта секретная зона 51 в американских фильмах, где действительно изучают огромное количество всего?
0: Ну, это хороший маркетинговый ход. Знаешь, вот эта вот зона 51, там приезжаешь туда, там тебе сувенирчики продают, дадут, скажут, да-да, вот здесь сиди, сейчас ну, пролетит обязательно, и с тебя еще и за это деньги возьмут. То есть это хороший такой маркетинговый ход, я считаю.
1: Я не
0: зона
1: об
0: 51.
1: Этой зоне говорю. Там действительно есть полигон военный, то
0: нет, он присутствует, я спорить
1: в Неваде,
0: не буду.
1: По-моему. Но, там все серьезно.
0: Но, понимаешь, мне кажется, вот
1: никаких сувенирчиков.
0: В Америке все так заточено, все под бизнес заточено. То есть все заточено под бизнес. И в этом плане они очень крутую акцию прокрутили, что зона 51, там НЛО, все уфологи, все, кто в это верит, приезжайте. И реально туда приезжает огромное количество людей каждый год. И знаешь, сколько людей денег они еще оставляют?
1: Конечно.
0: То есть это хороший такой туристический бизнес.
1: С
0: а встретишь ты там зеленого человечка, думаю, да, если в соседней закусочной что-то скушаешь.
1: Если скушаешь или сам где-то, да.
0: Не отравишься, если.
1: Вот,
0: тогда увидишь в зеркале зеленого человечка.
1: Еще что-то произойдет. Понятно, все с тобой тоже понятно, но это не единственный праздник, который сегодня отмечается.
0: Да.
1: Давай поговорим еще про, например, День малины чизкейка. Вот очень
0: Давай,
1: мне нравится.
0: Прикольно.
1: Хороший праздник. Я вообще, в принципе, люблю чизкейк. Как ты к нему относишься?
0: Отлично. Обожаю чизкейк. Это, кстати, довольно-таки вкусный десерт от Тараса. Во-вторых, он не такой калорийный. По крайней мере, я так считаю.
1: Ты себя так успокаиваешь.
0: Я так себя успокаиваю. Ага, да. Угу. На самом деле, мне очень нравится чизкейк. Люблю любой абсолютно. С джемом, без джема, с малиной, без малины. Он, всякий он вкусный, в общем. Даже шоколадный люблю.
1: Согласна полностью. Я тоже люблю чизкейки. Очень люблю, кстати, вишневый чизкейк. Это прям... И это классический, кстати. Да, правильно ты сказал. Любой вообще, честно говоря, люблю. Кого я там обманываю? Я сладкоежка, поэтому да, хороший такой праздник. И сегодня вот прям есть возможность такая побаловать себя без зазрения совести. И это действительно один из самых популярных сейчас десертов в мире, история которого уходит корнями еще в Древнюю Грецию.
0: О, ну замечательно. То есть древние греки тоже готовили чизкейк.
1: Именно.
0: Хорошо. Привет, советую посмотреть фильм «Проект Синяя книга». Хорошего дня. Это желает нам ушастик. Спасибо большое. Видимо, тоже связано что-то с инопланетянами.
1: Да, да, не просто так. Посмотри, я, кстати, знаю,
0: почему не синяя, почему не зеленая?
1: Ну вот, как только посмотришь, все поймешь. Ушастик, спасибо вам большое за то, что вы с нами в теме. Всегда вовремя.
0: А мне нравится вот этот фильм, очень прям классный, вот этот инопланетянин, как-то пол называется, инопланетянин там как
1: пол с секретным материальчиком.
0: Секретный материальчик. О, я так прям и поняла. Такой классный фильм.
1: С юмором, все, что о, да.
0: Ты, молодец, кстати говоря, там Павел Воля, по-моему, озвучивает главного героя, и очень хорошо ему это удалось сделать. И вот этот прям фильм обожаю. Он такой, я вот даже несколько раз смотрел. О, классный фильм, друзья.
1: Ну что, друзья, классно еще то, что всегда есть возможность себя как-то взбодрить при помощи этих самых праздников. Можно выбрать тот, который вам ближе, как-то откликается, конечно же, отметить хорошим настроением, вот поеданием чего-нибудь вкусненького и, конечно же, какими-то теплыми пожеланиями. Поэтому, да мы конечно. Всех-всех благ вам желаем и хорошего-прихорошего настроения еще раз и сделаем небольшой перерывчик.
0: Именно так и скоро возвращаемся к вам.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درم، یک یورو 10 سامانه و 57 درم، یک روبل روسی 11.18 درم، همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، یک گریونه اوکراین 20.17 درم، یک زلوت لهستان 2 سامانه و 46 درم و یک یوان چینی 1 سامانه و 36 درم ارزش دارد. یا یکان چیزی ارزشمند بنویس و یا کاری انجام بده که ارزش نوشتن داشته باشد. این سخن سیاستمدار بنجامین فرانکلین است. تصور کنید که شما چون یک ژورنالیست، صاحب‌کار، راننده و یا معلم هستید. چی کاری رو باید انجام دهید که همه درباره‌تان نویسند؟ تا نشر دیگر کو فکر کنید چی به یادتان میرسد.
2: کوربی از اور در آسیا پلاس.
4: реклама در آسیا پلاس.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офту, апшу, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст. Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
9: Хамаги дар давоми 30 дакика таасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик. Хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: 11 человек погибли в аварии на трассе Душанбе-Кулябхорог. Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили межпарламентское сотрудничество. В республике появился первый портал цифровой безопасности для защиты пользователей от интернет-мошенников. В Узбекистане усилили защиту женщин и закрепили принцип наилучших интересов ребенка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Басуба России ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Олами дақиқ.
5: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
6: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گذارنده شدند. فرق همین است که قطاره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
5: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
7: Подаем горячим и всегда к обеду.
8: Горячим к обеду не будем ничего подавать сегодня. И так жарко, дорогие друзья. В жару люди вообще спасаются не только кондиционером и холодной водой. В разных странах есть свои необычные, а порой даже экстремальные способы охлаждения с помощью еды. Конечно, мы отправимся сначала в Индию и Таиланд. Расскажем, чем там люди спасаются. Хотя очень странный способ, однако. Я тебе скажу, Лола.
9: Да, у них свой способ. Это огненно-острый карри, друзья. На первый взгляд, кажется даже нелогичным. Но в сильную жару многие едят очень острые блюда. Перец чили вызывает обильное потоотделение, и когда пот испаряется, организм охлаждается. Правда, этот эффект работает только в сухом климате. При высокой влажности пользы, конечно, нет.
8: А влажность там высокая. Ледяной суп – это Испания, конечно же. Знаменитый гаспачо подают практически ледяным. Иногда температура блюда всего 5-7 градусов. Иногда лед, мне кажется, даже добавляют. Холодный томатный суп с овощами не только охлаждает, но и также восполняет потерю жидкости и соли. А так.
9: Да, арбуз с солью едят в Японии. Я, кстати, тоже пробовала.
8: Так,
9: японцы часто посыпают ломтики арбуза с солью, и соль усиливает сладость фрукта, а также помогает восполнить натрий, который теряется с потом. На вкус это такое сочетание, конечно, непривычное, и многим кажется весьма необычным.
8: Ты знаешь, я, кстати, смотрел один обзор блогера, и это причем уже не первое такое видео. В Японии очень трудно вырастить арбузы, то есть это довольно-таки редкий фрукт, ягода, скажем так, да? И там даже продают арбузные корочки. Это можно такое представить.
9: Даже не знаю, как это прокомментировать. Но, возможно, кому-то это нужно.
8: Видимо, так. Замороженный кофе со сливочным маслом. Это Тибет. В высокогорных районах иногда охлаждают традиционный маслянистый или масляный чай. Или кофе. Пьют его холодным. Напиток кажется слишком жирным для жары, но благодаря высокой калорийности он помогает, наоборот, поддерживать силы в экстремальных условиях высокогорья.
9: Да, я снова про Японию. Оказывается, и сырая охлажденная рыба там тоже во время жары предпочитается. Летом японцы часто выбирают сашими и суши вместо каких-то других, в частности, горячих блюд. Такая еда не требует дополнительного разогрева организма и при переваривании воспринимается легче в жаркую погоду.
8: Да, кефир с огурчиком и зеленью. Нам это хорошо, мне кажется, знакомо.
9: Да, наша любимая крошечка. Это где-то рядышком.
8: Да, и в Балканы направляемся. В Болгарии, кстати. И соседние страны. популярен холодный суп Таратор. По сути, это очень холодный кефир или йогурт с огурцами, укропом, чесноком и орешками. Температура иногда почти как у напитка со льдом, но зато жажда утоляет моментально.
9: Ну, а вот в Мексике предпочитают мороженое с острым перцем в жару.
8: Прикольно.
9: Да, можно встретить такое вот фруктовое мороженое там, посыпанное порошком чили и политое еще острым соусом. Сочетание холода и жгучего перца одновременно охлаждает и вызывает потоотделение.
8: О, прикольно. Лед с фасолью Китая и Тайваня. Популярный такой летний десерт состоит из дробленого льда, сладкой красной фасоли, желе фруктов и сгущенного молока. Для иностранцев фасоль, конечно, в десерте часто становится настоящим культурным шоком, но так, в принципе, довольно неплохо, если убрать фасоль.
9: Необычно, да, и без фасоли наверняка все-таки
8: будет
9: попривычнее.
8: Хорошо.
9: А еще в странах Ближнего Востока
8: и
9: предпочитают,
8: у нас.
9: И у нас, кстати, тоже, да, предпочитают зеленый горячий чай.
8: Вот этот чай температуры 110 градусов.
9: Да, прям максимально такой вот заваришь, и прям даже
8: зеленый,
9: бывает сразу не дотронешься. Но и там тоже, в странах Ближнего Востока, вот бедуины, жители пустынных регионов пьют почти кипящий чай. Этот горячий напиток усиливает потоотделение, помогает организму естественным образом охлаждаться, конечно, и если воздух сухой, есть возможность вот испарения пота. Поэтому, да, там это действительно так.
8: Да, ну и, друзья, если вы любите огурцы, вы тоже можете взять этот совет на вооружение. Огурцы вместо воды в Китае. Эти способы, кажется, кстати, очень классная штука, потому что огурцы в основном состоят из чего? Из воды. Процентов, наверное, практически на
9: 90,
8: да. Угу. То есть и вкусно утолить голод можно, и, конечно же, восполнить запасы жидкости. Тоже очень удобно. Вообще способы действительно очень интересные. Они основаны на физиологии человека, либо охлаждают организм напрямую, те же самые ледяные блюда, либо запускают потоотделение, которое помогает телу отдавать тепло. Однако при обезвоживании или высокой влажности некоторые методы вообще не подходят. Хотя у нас довольно сухой климат, и мне кажется, некоторые из этих способов применить абсолютно можно и у нас.
9: Согласна. Но острое карри или перец чили, например, я бы все-таки в жару употреблять не стала.
8: Ну, есть люди, которые любят, ты знаешь, это прям...
9: Знаю, но с мороженым странновато,
8: ну,
9: немножко.
8: Попробуй.
9: Немножко,
8: ну, а
9: очень
8: что такое?
9: Сильно. Для меня это too much, ты знаешь, вот я все-таки лучше с сиропчиком, по привычке, вот как раньше, как из детства, для меня отличный способ охладиться.
8: Ну хорошо, каждый выбирает по себе, дорогие друзья, ну а мы делаем остановку небольшую и возвращаемся к вам уже после рекламы.
0: Шарики лаза и мусихи, ширкати сиома, нирува мухаббат дар хар катра об, сиома обез кез домана и кух даст раз чуда, бароятон кува ва тавано и бештари ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
2: Рамзро аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир.
1: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
2: Ба рақами 94-888-88 фирист.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
7: Нет, друзья, ни топов, ни обзоров сегодня не будет. А сегодня будет интересное устройство, которое было создано и вдохновлено даже фильмом, дорогие друзья. Фильмом «Дюна».
8: Кстати, да. Очень, да.
7: Фильмы «Дюна», действительно, технология оттуда стала реальностью в США. Там создали желе для сбора воды и воздуха.
8: Из воздуха, точнее,
7: прошу прощения. Да, инженеры Техасского университета создали прототип жилет, который может собирать воду прямо из воздуха. Идея напоминает кондекс, такой костюм, Фрибенов из «Дюны». Ткань улавливает влагу, фильтрует ее и превращает такую в питьевую воду. Разработчики считают, что такая одежда пригодится тем, кто часто бывает в местах с ограниченным доступом к воде. Туристам, бегунам, рабочим в полях и так далее. Короче, вот так, друзья.
8: Ну, кстати, да, по словам профессора Гуйхуа, команда отказалась от громоздких устройств и сосредоточилась на текстиле. Волокна в жилете собирают влагу и направляют ее в небольшие съемные модули, которые затем помещают в складной коллектор и нагревают, чтобы получить воду. В основе лежит Air Gel, это такая гидрогелевая ткань из материалов, созданной на основе биомассы.
7: О, прикольно. Ну вот в испытаниях желе дало в среднем от 400 до 900 миллилитров питьевой воды в день. Все, конечно, зависело от влажности воздуха. В отдельных экспериментах получалось около 1,3 литра. А новый материал оказался в 10 раз эффективнее традиционных способов сбора влаги. Но сейчас исследователи думают, как использовать технологию в рюкзаках, палатках, аварийных укрытиях, ну и другом снаряжении. Ее также можно будет применять в удаленных районах при ликвидации последствий стихийных бедствий и в регионах с нехваткой воды.
8: Ну, кстати, смотри, а да, так, полезное, друзья, такое устройство,
7: да,
8: уже действительно.
7: Конечно,
8: это
7: прикольно.
8: Такой большой шаг вперед на,
7: ну,
8: пути.
7: Слушай, все,
8: да,
7: благодаря фильму.
8: Конечно, такой вот прогресс хороший.
7: Но на самом-то деле, уважаемые друзья, благодаря фильму появились многие другие устройства, которыми мы уже сейчас пользуемся, дорогие друзья. Вот что самое интересное. Первый — это мобильный телефон. «Звездный путь». Давайте вспомним фильм. Инженер Моторола Мартин Купер открыто говорил, что коммуникатор капитана Кирка вдохновил его на создание первого мобильного телефона. Спустя несколько лет мечта из сериала стала реальностью, дорогие друзья.
8: Да, ну тогда нужно вспомнить и вот это жестовое управление из фильма «Особое мнение». Там Том Круз управлял компьютером, размахивая руками в воздухе. И уже позже появилась технология, появилась Microsoft, Leap Motion, да, и вот эти вот VR-шлемы, да,
7: конечно.
8: Поэтому...
7: Да, ну и планшеты. 2001 «Космическая Одиссея». Еще в 1968 году режиссер Стэнли Кубрик показал тонкие устройства с плоским экраном, на которых читали новости. Более чем 40 лет назад мир увидел потом уже iPad, дорогие друзья, тот самый. Представьте себе, вот так вот. Тоже кино в этом виновато.
8: Да, и реальные экзоскелеты тоже из фильма «Чужие». После выхода фильма инженеры начали активно создавать вот такие силовые экзоскелеты. И сегодня они уже, кстати, помогают рабочим на заводе. пешеходах, военным или людям с ограниченной подвижностью.
7: Да, ну и, кстати, еще реактивный костюм Железного Человека, да, британская компания Gravity Industries создала реактивный костюм, который позволяет человеку летать со скоростью 130 км в час. Идея напрямую тоже вдохновлена образом Тони Старка.
8: Тони Старка, да, конечно. Ну а еще вот этот очень полезный универсальный переводчик, кстати, вот тоже из фильма «Звездный путь». Это такое фантастическое устройство было, которое переводило любые языки. И оно стало как раз прообразом современных переводчиков с искусственным интеллектом, которые работают почти в реальном времени.
7: Да, и сейчас, в принципе, это уже стало, в принципе, довольно-таки распространенным явлением. Ну и вот автопилот Тесла, рыцарь дорог, автомобиль Кит самостоятельно ездит, разговаривает с водителем и принимает решения. Такие вот современные автомобили с автопилотами стали уже шагом к такой некой фантазии, которая тоже зародилась в кино, дорогие друзья. Сейчас, да, автомобили Tesla и другие марки уже могут, в принципе, даже без водителя управлять. В принципе, человек там уже практически не нужен.
8: Да, ну а смотри, да, можно даже вспомнить еще более ранние какие-то периоды, например, да, роботы-пылесосы, мультсериал «Джетсоны» впервые, кстати, еще в 60-х показал дом, где уборкой занимались роботы. О, а сегодня уже миллионы людей используют вот эти роботизированные пылесосы, моющие станции какие-то. А тогда кто бы мог подумать?
7: Да, именно так, 60-е годы все-таки. И видеозвонки, космическая одиссея снова, в фильме астронавты общались с Землей по видеосвязи. Ну а сейчас FaceTime, Zoom, WhatsApp сделали такую связь обычной частью нашей жизни. Вот эти примеры, дорогие друзья, интересны тем, что они не просто похожи на киношные идеи. Их создатели или сами признавали влияние фильмов или технологий, стали прямым воплощением фантастической концепции, дорогие друзья. То есть, получается, увидели на экране, вдохновились, создали. А так вот. Спасибо кино.
8: Хороший фильм, вот ты видишь, и не просто развлечет тебя, настроение поднимет, но еще вот, оказывается, вот такую пользу принести может.
7: Почему бы и нет? Друзья, мы делаем остановку небольшую, вернемся уже в следующем часе.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. 11 человек погибли в аварии на трассе Душанбе-Кулябхарок. Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили межпарламентское сотрудничество. В стране появился первый портал цифровой безопасности для защиты пользователей от интернет-мошенничества. Далее подробности этих и других событий. В аварии на трассе Душанбе-Кулябхарок сегодня погибли 11 человек. Трагедия произошла около 6:30 утра на 32-м километре автодороги на территории села Элок города Вахдад. По предварительным данным, у грузовика «Дулан» отказала тормозная система. Машина столкнулась с автомобилем «Опель Зефира», а затем с «Тойота Прада». Как сообщает МВД, погибли водитель грузовика и «Тойота Прада», а также 9 пассажиров автомобиля «Опель Зефира» и «Тойота Прада». Личности пассажиров устанавливаются. На место происшествия прибыли министр внутренних дел, начальник УГАИ МВД, прокурор города Вахдад и специалисты в сфере дорожного движения. Причины обстоятельства аварии устанавливаются. Расследование взято под особый контроль. Председатель Верхней палаты парламента страны Рустам Имамали и председатель парламента Саудовской Аравии Абдулло ибн Мухаммад ибн Абдигагим аль-Шейха обсудили расширение межпарламентского, экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Саудовской Аравией в других отраслях. В Таджикистане появился первый портал цифровой безопасности для защиты пользователей от интернет-мошенничества. Его запустила компания Z-Mobile. Как сообщили в самой компании, решение интегрировано непосредственно в сеть оператора, поэтому защита начинает работать автоматически и не требует установки дополнительных приложений или специальных настроек. Так, сервис блокирует мошеннические и фишинговые сайты, предотвращает загрузку вредоносного программного обеспечения, отслеживает возможные утечки персональных данных, включая пароли, банков реквизиты аккаунта онлайн-сервисов, уведомлять пользователя при обнаружении потенциальной угрозы. Кроме того, пользователям доступны функции родительского контроля, семейной защиты, а также личный кабинет с отчетами о выявленных угрозах. Подключить сервис можно с помощью команды звездочка 1666 решетка. Абонентам доступны два тарифа: базовая версия Z-Security стоимостью 3 самани в месяц и расширенная Z-Security Full стоимостью 5 самани в месяц. На Сицилии началось новое извержение самого высокого вулкана Европы – Этны. Лава уже спустилась с высоты до отметки 2,7 тысяч метров, сообщил Национальный институт геофизики Италии. Власти региона ввели желтый уровень опасности, однако подчеркнули, что угрозы для населения нет. В Узбекистане принят закон, направленный на совершенствование системы защиты женщин, пострадавших от притеснения и насилия. Документ также закрепляет понятие «наилучшие интересы ребенка». Это условие, где приоритет отдается благополучию, безопасности, здоровью и полноценному развитию ребенка. Речь идет о праве расти в семье, получать образование, а также о защите чести, достоинства и личной неприкосновенности. При принятии решений теперь обязательно учитываются мнения ребенка и его индивидуальные особенности. Кроме того, организациям системы Национального агентства социальной защиты Узбекистана, включая центры реабилитации и адаптации женщин, предоставлено право обращаться в суды в интересах пострадавших без уплаты государственной пошлины и представлять их в судебных заседаниях. Размещение пострадавших в специализированном центре является основанием для выдачи ей листа временной нетрудоспособности сроком до 1 месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гарми Юосоиш Багар як Хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки имрӯз ҳаво абрнуки асосан бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 29 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Но если звучат бодрые голоса, знаете, это мы. Дорогие друзья, всем привет еще раз. Врываемся в эту студию, чтобы продлить это удовольствие. Конечно же, проводить время вместе с вами — это настоящее удовольствие. Так что мы его продлеваем и на этот час. И, конечно же, не забывайте, что прослушивая эфир радиостанции «Азия Плюс», и в том числе и «Второго дыхания», вы открываете то самое «Второе дыхание» для работы, для жизни, для себя. Ну а здесь, в студии, открыватель этого «Второго дыхания» — сенсей «Второго дыхания». Слушай, какие можно эпитеты еще придумать себе, Лола. Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
1: Да, всем привет. И спасибо, что ты каждый раз действительно находишь эти самые эпитеты. Ты знаешь, я-то думала, да, что большую все-таки часть ты уже перечислил за
0: Нет,
1: вот все то есть. Время, что мы выходим
0: еще
1: в эфир.
0: Еще очень много прилагательных.

0: Да, меня радует, что они не все, и ты по-прежнему находишь какие-то интересные варианты. Ну, а я проще скажу, друзья, мы просто здесь для того, чтобы вас поддерживать. И думаю, этого вполне достаточно. Главное, что мы друг друга заряжаем, улучшаем друг другу настроение, создаем тот самый вайб. И это здорово. Поэтому еще раз желаем вам потрясающего четверга. Пусть он подарит вам удачу, пусть все дела и решаются, задачи какие-то, может быть, легко. И вот этот самый бодрый настрой поможет вам реализовывать все задуманное сегодня. Да, мы здесь еще почти целый час будем с вами, поэтому присоединяйтесь сейчас. Впереди наша постоянная полезная рубрика и, конечно, наш традиционный розыгрыш.
1: Да, розыгрыш ожидается, так что готовьте ваши любимые гаджеты, чтобы поучаствовать и отправить нам сообщение. Напоминаю, что, конечно, партнер нашего розыгрыша и партнер нашего шоу – это, конечно же, Unicorn, производитель подгузников премиального качества. Производятся они здесь, в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Друзья, делаем остановку в виде курса валют и возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Таджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Таҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонии ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 11.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сумӣ узбекӣ 77.18 дирам, 1 гривнаи Украина 20.17 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонии ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонии ва 36 дирам арзиш дорад. Ё ягон чизи арзишманд бинавис ва ё коре анҷом бидед ки арзиши навиштан дошта бошад. Ин сухани сиёсатмадор Бенҷамин Франклин аст. Тасаввур кунед ки шумо чун як журналист, соҳибкор, ронанда ва ё муаллим ҳастед. Чӣ кореро бояд анҷом диҳед ки ҳама дар боратон нависанд? То нашри дигар куф фикр кунед, чӣ ба ёдатон мерасад?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
4: Бубин, Бишунав ва Бирахс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
2: Суринав дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама. Челюяк, челюяк.
4: Как ты оскуфился?
5: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
4: Не поняла.
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
6: Да, друзья, мы, кстати, об этом как-то вот говорили, напоминали, но давайте еще раз напомним, почему мы стали говорить меньше, и стоит вообще из-за этого переживать. Оказывается, это касается не только радиоведущих, это касается всех на планете Земля, друзья. Год от года люди говорят в среднем на 338 слов меньше.
4: Это в день только,
6: да, это только в день. Сколько насчитали ученые, проанализировав массив данных почти за полдесятилетия? Они обнаружили линейное снижение, изучив 22 исследования, получается, с 2005 по 2019 годы, с участием около 2500 человек. И если, например, в 2007 году количество слов, произносимых в течение дня, составляло почти 16 тысяч, то к 2019 году оно сократилось до 12,7 тысяч. За годы мы потеряли, получается, 120 тысяч слов. Что происходит?
4: Ой, слушай, ну мне кажется, нам с тобой это не грозит. Серьезно? Вряд ли мы с тобой...
6: Мы с тобой норму переговаривали,
4: потеряли, да? Какое-то количество слов, норму мы свою выполняем однозначно, и мне кажется, даже подустаем бывает как раз от этого. Но вот, кстати, что касается исследования, послужившего базой для расчетов, проводили его не для того, чтобы отслеживать, кто сколько говорит. Это самоисследование проводилось как раз для самых разных тем. Преодоление, допустим, рака, адаптации после развода, каких-то социальных эффектов, ну и так далее. Участники, в принципе, не знали, что их речь будет анализироваться таким образом, и вели просто обычный разговор.
6: Ну, все-таки, почему люди меньше говорят? Количество произносимых нами слов снижается по нескольким причинам. Из-за смартфонов и мессенджеров, куда же без них. На смену разговорам приходят текстовые сообщения. Ну и вообще, даже вот в СНГ люди всех возрастов стали реже звонить и отдали предпочтение мессенджерам. Разумеется, в них тоже можно совершать звонки. И даже пожилые люди, более привычные к голосовому общению, тоже стали писать. И люди, конечно же, в старшей возрастной группе тоже стали меньше говорить. Просто снижение менее резкое. Допустим, там получается 314 слов в год. Вот так вот. Ну, не так много.
4: Да, на количество звонков также влияет и изменение цифрового этикета. Большинство вопросов корректнее решать с помощью сообщений, и общество постепенно осваивает новые правила. А еще из-за цифровизации произносить часть слов нам попросту уже не нужно, из-за того, что различные действия происходят без контакта с людьми. При использовании кассы самообслуживания не требуется говорить с кассиром. При покупках на маркетплейсах, с продавцами, особенно если доставка там вообще-то уже сейчас уже бесконтактная, есть. Дорогу спрашивать тоже больше уже не приходится, потому что есть карты, и наши любимые смартфоны часто выполняют, мне кажется, вот как раз-таки различные функции. И благодаря этим функциям мы спокойненько обходимся без прямого общения.
6: А, да, именно так, дорогие друзья. Ну вот ВОЗ тоже вот бьет тревогу. ВОЗ считает эпидемию одиночества реальной проблемой. Люди часто переезжают, разрывают старые связи и не всегда находят новые. Культура общения с соседями по дому, району тоже отмирает, потому что запомнить жильцов 15 квартир было реально, а 300 квартир, где в доме, да, запомнить просто невозможно. Ну и с распространением удаленной работы, с ассортиментом развлечений, доступных из дома, выходить тоже не нужно. И поэтому тоже мы становимся такими некими одинокими отшельниками и тоже меньше общаемся. А так вот. А еще и искусственный интеллект еще нам сверху, бабах, конечно, на голову, дорогие друзья. Теперь с ним общаемся.
4: Да, ну вот поэтому, так, видимо, ученые задаются сейчас вопросами, может ли потеря слов быть опасной. Да. Здесь есть, кстати, тоже варианты. Если люди облегчают себе жизнь, делая ее технически более простой, то можно говорить скорее о преимуществах. Но если мы меньше говорим за счет того, что сокращаем общение со своими близкими, с друзьями, то это, конечно, может быть чревато. Ничто не заменит личную встречу по уровню эмоциональной вовлеченности.
6: Да, ну и, конечно же, что вообще нам-то делать? Как снизить риск негативных последствий? На глобальный тренд повлиять, конечно, скорее всего, у нас не получится. К тому же нет реальной практической пользы в том, что слов стало меньше. Ну, и стало, как говорится. Мы тут со словомером не собираемся ходить и замерять, сколько слов мы сказали за весь день. А вот, например, не ограничиваться перепиской и общаться вживую с родственниками, друзьями, встречаться напрямую. Это мы вполне, мне кажется, можем изменить. Да, и вы знаете, даже можно поговорить с баристой, который вам готовит кофе вкусный, с соседом, с хозяином милой собачкой, которая проходит мимо. В общем, разговаривайте и свои эмоции проявляйте вживую, и все у вас будет хорошо.
4: Конечно, так вот, друзья, вот такие вот небольшие, кстати, просто какие-то диалоги и позволят сохранить навык вот тех самых эмоций, считывая микромимику у человека, а также можно будет уже понимать, в каком настроении он находится, а значит, меньше бывает тревоги, если, допустим, нужно будет опять же с кем-то потом переговорить. Это тоже действительно важно, друзья, поэтому, да, говорить нужно. Я вообще всегда за то, чтобы обязательно приветствовать друг друга, делать какие-то комплименты, говорить какие-то приятные слова. Это вообще приносит пользу нашему психоэмоциональному состоянию.
6: О, а еще может принести вам победу. Ну, правда, конечно же, эти слова вы нам отправите посредством нашего телеграм-чата, дорогие друзья, но все равно это будут слова. Вы их донесете, а мы их расскажем и с эмоциями преподнесем уже в эфире. Так что, дорогие друзья, обязательно участвуйте, не пожалейте тоже своих слов, участвуйте в розыгрыше, который стартует уже совсем скоро.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дорозе тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
5: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
6: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся, и это здорово, и возвращаемся не с пустыми руками, как любит говорить Андрей, возвращаемся и с хорошим настроением, и с подарочками от нашего партнера, от Unicorn. Конечно, уже прям буквально, я думаю, вот через несколько минуточек мы определим победителя, который и заберет эти замечательные подарочки, потрясающие, кстати, очень полезные для маленьких деток.
7: Конечно, и их родителей. Но напоминаю правила, друзья, в течение месяца что-то выигрывали, пока вы не допустили. Пускается, месяц пролетел, добро пожаловать. В общем, вопрос сегодня связан с детством, но, правда, мы зайдем немножко с другой стороны. Поговорим о воспоминаниях взрослых. Дорогие друзья, один интересный опрос проводился в одном известном журнале, правда, это было 40 лет тому назад. Да, проводился опрос среди взрослых, естественно. Там нужно было назвать запах, с которым ассоциируют взрослые детство. И вот, как вы думаете, друзья, что оказалось на первом месте? Ждем от вас самые интересные версии.
6: Да, может быть, свое детство вспомните. Тот самый запах детства, можно и так его назвать. С чем же, как вы думаете, большинство ассоциируют этот самый запах, друзья? Отправляйте нам свои сообщения. Еще раз напомним, 28-40-107.
7: Да, один известный журнал 40 лет назад проводил опрос среди взрослых. Попросили назвать запах, который сильнее всего напоминает им детство. Что оказалось на первом месте, дорогие друзья? Да, предлагайте свои самые интересные версии. Да, вспомните свое собственное детство. Я думаю, что вопрос получит, мне кажется, максимальный отклик в ваших воспоминаниях.
6: Да, хочу добавить, кстати, это тоже действительно очень популярный запах.
7: Дильноза предлагает запах выпечки. Ой, как замечательно. Ну, кстати, он есть.
6: Там есть даже некий топчик, вы знаете.
7: Он на третьем месте, кстати говоря.
6: Да, запах выпечки, кстати, на третьем месте.
7: Шохрук предлагает нам запах, видимо...
6: цитрусовый. Я думаю, так.
7: Лимона или цитрусовых. Ну, кстати, такого даже, по-моему, нету.
6: Ты знаешь, я бы здесь поспорила. Вот, может быть, в самом списке нет, но вот если взять запах мандаринов, Новый год — это прямые ассоциации с детством, здесь тоже есть своя логика.
7: Так, запах новой книги. Кстати, в топчик тоже попал. Это запах школьных учебников.
6: Да, но школьных учебников тоже есть в этом списке запах, но он не на первой строчке.
7: Не на первой.
6: Поэтому мы ждем все-таки самый популярный запах, который назвали. Ну и все ваши варианты, конечно, засчитываем.
7: Шохрух, у вас очень интересный запах. Запах больницы.
6: У мальчишек, кстати, почему нет? Мне кажется, у многих есть такие ассоциации. Вот не знаю почему, но кажется, что так как играли мальчики в детстве, вполне возможно.
7: Запах травмпункта, да, к примеру?
6: Да, может, там йод, зеленка, что там, бинты, вот это все, да.
7: Запах типографной краски, кстати. Да, слушайте, да, интересно. Мне, кстати, до сих пор нравится запах. Я вот, знаешь, нашу газету нюхаю всегда в четверг, когда она свежая, свежевыпеченная, свежеотпечатанная. Так, запах свежескошенной травы. А, да, это, кстати
6: тоже, по-моему, есть в списке.
7: Он есть в списке, да. Он есть. Он, кстати, на второй позиции, друзья.
6: И это, кстати, уже, вторая строчка.
7: Это уже ближе.
6: И вот вы уже подобрались, буквально получается. Давайте еще чуть-чуть подумаем, и я уверена, сейчас появится уже верный вариант.
7: А я повторю вопрос. вопрос. Один известный журнал 40 лет назад проводил опрос среди взрослых. Попросили назвать запах, который сильнее всего напоминает им детство. Что оказалось на первой позиции? Что больше людей назвало, сказало, вот это прям почему-то. Так, предлагайте еще, дорогие друзья. Вот как-то наши слушатели немножко так задумались.
6: Подрастерялись, да? Ну, потому что, ты знаешь, очень популярные версии уже на самом деле. Да, они были.
7: Они были.
6: Вот еще одна единственная популярная версия, которая, как оказалось, и самым популярным ответом, вот ее мы ждем.
7: Так, получается, восковые мелки, запах мела, да, получается? То хороший такой, да, тоже со школьной скамьи, наверное.
6: Согласна, тоже так. Есть какие-то ассоциации.
7: Сино, кстати, вы очень близко. Немножко надо вам доработать ваш вариант ответа.
6: Да, мы не будем его зачитывать. Может быть, прямо сейчас нам отправите все-таки верный вариант, потому что вы рядышком.
7: Запах маминого парфюма, кстати, из детства тоже. Да, у меня, знаешь, почему-то ассоциация Шанель номер 5. Такой был аромат когда-то.
6: Ну,
7: потрясающе.
6: Кстати, да. Хороший, кстати, аромат, знаменитый.
7: Да, абсолютно верно. Да, именно так. И действительно, все-таки запахи тоже нас могут отсылать в прошлое.
6: Конечно, конечно. И очень-очень прям быстро это делать. Вот только почувствуешь какой-то запах, и прям максимально быстро тебя это переносит в детство. Я, кстати, еще крема заварного, ты знаешь, запах ассоциирую с детством.
7: Пирожная картошка.
6: Да, картошка, корзиночки тогда были очень популярны. И вот мы на праздники обязательно, конечно же, их заказывали у родителей. И поэтому вот не просто выпечки домашние, а именно почему-то вот этого крема, это тот же запах, вот запах детства.
7: Так, Мухера предлагает скошенная трава. Кстати, это второй вариант ответа, действительно. Природные ароматы, ну, здесь конкретика нужна. Природные ароматы, здесь нужна нам конкретика. Опять свежескошенная трава. Она на второй позиции. Удивительным образом, вот эта вот версия, она на второй позиции. Вот что на первом месте?
6: У нас есть уже?
7: Есть
6: верный вариант.
7: Есть.
6: Так, кого мы поздравляем?
7: Мы будем поздравлять сегодня Сино, потому что это запах после дождя.
6: Ура!
7: Или запах дождя, как Сино, по-другому
6: поздравляем
7: сказать.
6: Вас.
7: Или запах земли, наверное, да, когда вот
6: скорее
7: падают
6: всего,
7: первые капли.
6: Да, потому что вот этот запах земли сырой после дождя, это действительно, наверное, все-таки самый популярный ответ, потому что вот запах дождя, он напрямую с вот этой вот сырой землей, да, ассоциируется,
7: да,
6: вот, когда идет дождик. И действительно, мне кажется, это тоже один из тех запахов, который действительно у многих почему-то, но он ассоциируется с детством.
7: Именно так. Ну, кстати, вот опрос проводил National Geographic, известный журнал, сейчас даже это телеканал. Взрослых спросили, какой запах сильнее всего ассоциируется у них с детством. На первом месте оказался запах дождя, на втором месте свежескошенной травы, на третьем – выпечки, на четвертом – школьных учебников и на пятой позиции – вот новогодние елочки. Да, эти исследования вновь подтвердили, что запахи – один из самых мощных триггеров автобиографической памяти, дорогие друзья. Вот так вот. Интересно.
6: Действительно, и опросы интересные. И, кстати, вот запахи-то у большинства все-таки схожие.
7: Да, конечно.
6: Потому что, да, по-другому и быть просто не может.
7: Языки могут быть разные, да, языки, национальности в целом на планете Земля.
6: Конечно, города, народности.
7: Но... Вот все-таки у нас что-то есть такое, что объединяет абсолютно всех и каждого на планете Земля. Это действительно память запахов, которые мы помним с самого детства. Сино, поздравляем вас сегодня, вы большой молодец. Ну, а тем, кому сегодня не удалось выиграть, не переживайте. Мы продолжим это делать уже завтра. Продолжим наш традиционный розыгрыш.
6: Конечно, именно так. Поэтому большое спасибо всем за участие. Сино, да, мы поздравляем, ждем за своим заслуженным подарком. Ну и на этом уже будем прощаться, потому что свою миссию на сегодня мы выполнили.
7: Выполнили. Да, миссия как бы была невыполнима, но мы ее выполнили. На сегодня, пожалуй, все. Пока-пока, друзья. Вам всем удачи во всех ваших делах и начинаниях. Просто еще приятного продолжения дня. До завтра.
6: До завтра, друзья, и всего самого хорошего.
0: Реклама DarAsia Plus.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети
9: дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

Летний ветерок, руки в потолок, кайфуй. Шортики, юбочки, девочка, танцуй. Братик, не тупи, чё стоишь, наливай.

0: Коротко о главном.
1: В текущем году будет издано 12 наименований учебников для 5-6 классов, сообщает Министерство образования. Катар сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана. Кыргызстан обратился к Узбекистану за помощью с топливом. Премьер Израиля заявил, что страна хочет отказаться от военной помощи США. Определились 10 участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандан. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی خف است.
1: من به تو چی کار میکردم؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дорухонаго пурсон шавет.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Бубин, Бишунау Фабиракс. Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: Височне. Височне. Со Атар.com Понзда.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک باروی نزدیکون.
0: رادیو آزیا پلوس. رادیو آزیا پلوس. نوویسی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В текущем году будет издано 12 наименований учебников для 5-6 классов. Катар сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана. Кыргызстан обратился к Узбекистану за помощью с топливом. Далее подробности этих и других событий. Министерство образования и науки страны при поддержке партнеров по развитию до конца текущего года запланировало издание 12 наименований учебников и учебных материалов по предметам таджикский язык, русский язык и математика для 5-6 классов общим тиражом свыше 1 миллиона 800 тысяч экземпляров. Об этом сообщено на заседании в министерстве, посвященном вопросам разработки, пересмотра и издания учебных программ и школьных учебников. Отмечается, что к настоящему времени уже издано 23 наименования учебников и учебных материалов для общеобразовательных учреждений общим тиражом свыше 2 миллионов экземпляров. Учебники нового поколения разработаны на основе компетентного подхода к обучению и направлены не только на передачу знаний, но и на развитие критического мышления, навыков решения задач, коммуникативных компетенций, а также умения применять знания в практических ситуациях, отмечает Министерство образования. На непрямых переговорах между США и Ираном, прошедших в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана, достигнут позитивный прогресс. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид Аль-Ансари. Стороны обсудили соблюдение режима прекращения огня в Ливане, а также ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, предусмотренных подписанным меморандумом о взаимопонимании. Следующая встреча, по словам Аль-Ансари, будет организована в кратчайшие сроки после завершения церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Аятолла Али Хаменеи, то есть после 9 июля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна хочет отказаться от военной финансовой помощи США и способна самостоятельно покрывать эти расходы. «Экономика Израиля достаточно окрепла, чтобы покрывать эту часть расходов самостоятельно», сказал Беньямин Нетаньяху, добавив, что американская поддержка составляла лишь небольшую долю ВВП его страны. Речь идет о военной помощи в рамках 10-летнего соглашения, заключенного между Израилем и США в 2016 году. Документ предусматривает выделение Израилю 38 миллиардов долларов на военные нужды до 2028 года. И это около 3 миллиарда 800 миллионов долларов ежегодно. Тем временем в Палате представителей Конгресса США обсуждалась поправка, предполагающая прекращение выделения Израиля свыше 3 миллиардов долларов военной помощи уже в будущем году. Ранее сообщалось, что Израиль отказался признавать мирный меморандум США и Ирана. Тель-Авив заявил, что документ не учитывает израильские интересы и фактически выводит его из процесса принятия решений по иранскому направлению. Кыргызстан направил официальное обращение в Узбекистан и ряд других стран, чтобы избежать дефицита топлива, пишет подробно ОЗ. Так, запросы направлены в Россию, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Туркменистан. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок. Как отмечается, на внутренний рынок повлияли изменения на мировом рынке, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также риски в логистике и рост цен на нефть. На проходящем в США, Канаде и в Мексике чемпионате мира по футболу определились 10 участников 1/8 финала. 10-й командой, завоевавшей путевку в этот раунд, стала сборная США. Ранее это сделали Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко и Канада. Вакантными остались 6 мест, которые станут известны по итогам двух ближайших игровых дней, где сойдутся Испания и Австрия, Португалия и Хорватия, Швейцария и Алжир, Аргентина и Кабо-Верде, Кабо-Верде, а также Колумбия и Гана, Египет и Австралия. Чемпионат мира будет проходить до 19 июля. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благихазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи СМС бонавиштани номуна саби худ. Ва шахри зист баракамит. Навадусе, нухсаду панджой ну, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа. Дар радиои мо, суати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал, дар сомонаи нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконят. Онро, аз даст наде.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилюяк.
5: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
7: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
8: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Замечали ли вы, что летом даже самые любимые блюда вдруг перестают интересовать малыша? Это совершенно естественно. В жаркую погоду организму требуется меньше энергии на согревание, поэтому аппетит у детей часто снижается. Почему рацион малыша летом должен меняться? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Летний рацион малыша действительно стоит немного изменить. Вместо тяжелой и жирной пищи лучше выбирать легкие блюда. Свежие овощи, сезонные фрукты и ягоды, кисломолочные продукты, каши и нежирное мясо или рыбу. Такие продукты легче усваиваются и помогают поддерживать силы даже в самые жаркие дни. Не менее важно соблюдать питьевой режим. Предлагайте ребенку чистую воду чаще, не дожидаясь, пока он сам попросит пить. Ведь маленькие дети не всегда могут вовремя почувствовать жажду. А вот сладкие газированные напитки и пакетированные соки лучше оставить для редких случаев. Они не заменяют обычную воду. Летом обращайте особое внимание на свежесть продуктов. Не оставляйте готовые блюда надолго при комнатной температуре. А фрукты и овощи обязательно тщательно мойте перед тем, как предложить малышу. И помните главное правило летнего меню. Не заставляйте ребенка есть через силу. Лучше предлагайте ему небольшие порции, но почаще. Так питание будет приносить и пользу, и удовольствие. Ну а чтобы в жаркие дни ваш малыш оставался сухим и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Это нежная защита для чувствительной детской кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Хамсафари суб». شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلوس

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کوهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вахтеки рузинав, сармишават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.